0: Sapiens, коллагенный сапиенс, сапиенс, калом соды и ногамс, сапиенс, коллагена сьюринис, сапиенс, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT. Maisto papildas.

мышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабче, гей, дежу, дичь, да.